0: вечер.
1: Дядя? С ними? Не, ну хорошо, ты же.
0: Червоны диваны, червоны банданы.
2: СК Бескиды.